0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Сетта Жолдос и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. Сетта Жолдос. Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Поиски двух пропавших мальчиков начались в Семее. Департамент полиции области Абай обратился к жителям города с просьбой оказать содействие в поисках. По имеющимся данным, накануне около 8 часов вечера 14-летний Рахымжан Укиртаев и 8-летний Алихан Кайратов находились в районе поселка Восточный города Семей, после чего их местонахождение стало неизвестным. Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия, ориентирован личный состав, проверяются возможные места пребывания несовершеннолетних, проводится подворовый обход и отработка прилегающей территории. Нелегальные товары будут выявлять по всей Жамбылской области. В регионе начала работу мобильная группа Департамента государственных доходов. Они будут контролировать соблюдение таможенного законодательства не только на границе и в специальных зонах, но и на всей территории региона. Проблема нелегально ввезенной продукции остается актуальной. Речь идет о товарах, попадающих в оборот с нарушением таможенных требований, а также о контрабандной и немаркированной продукции, в том числе табачных изделиях. Отчет об исполнении бюджета за прошлый год рассмотрят сегодня в Сенате. В повестку заседания включены отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты. Также сенаторы в первом чтении рассмотрят закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики. Иран и США подписали предварительное мирное соглашение «Меморандум о взаимопонимании» сроком на 60 дней, предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана. И Трамп, и члены его команды подчеркивают, что пока это только меморандум, и его положения будут выполняться только если Иран выполнит свои обязательства. Соглашение о прекращении огня между США и Ираном уже получило поддержку со стороны Организации Объединенных Наций. Европейский парламент одобрил закон, призванный ускорить принудительное возвращение мигрантов, не имеющих законного права оставаться в ЕС. Документ прошел благодаря поддержке правоцентристских и крайне правых политических групп. Регламент о возвращении стал самым жестким за десятилетия поворотом в миграционной политике блока, отмечают эксперты. Он вызывает споры, поскольку позволяет странам ЕС создавать за пределами Союза центры депортации, так называемые центры возвращения на основе соглашений с государствами, не входящими в Евросоюз. Сборная Англии успешно начала выступление на чемпионате мира по футболу, одержав победу над Хорватией. Игра закончилась со счетом 4-2. Тем временем сборная Ганы одержала победу над Панамой в матче первого тура группового этапа. Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 1-0 в пользу африканской команды. Единственный мяч был забит уже в компенсированное ко второму тайму время на 95-й минуте матча. Победа позволила сборной Колумбии набрать 3 очка и возглавить группу. Тем временем сборная Узбекистана в стартовом матче потерпела поражение от команды Колумбии. Команды Узбекистана и Колумбии встречались на стадионе в Мехико. Матч стал дебютным и историческим для сборной Узбекистана на чемпионатах мира по футболу. В результате сборная Колумбии одержала победу со счетом 3-1. Автором единственного гола сборной Узбекистана стал Абузбек Файзулаев. В честь исторического матча власти Узбекистана перенесли начало рабочего дня в госорганизациях. Сегодня во всех государственных организациях Узбекистана рабочий день начался на 2 часа позже обычного в 10:00. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 489 тенге 23 тиена, евро 566 тенге 33 тиен, российский рубль 6 тенге 70 тиен. А теперь о погоде. По данным компании «Казгидромет», в столице ожидается дождь, 31 градус, в Алматы также дождь, плюс 32. Петропавловске, Актау, Кустанае 29, в Актобе, Уральске, Кокшетау 31, Караганде, Павлодаре, Атырау, Талдыкургане 33, в Кунаеве, Семее, Таразе, Узкомногорске, Шымкенте, Жезказгане 35, в Кызылорде и в Туркестане сегодня 37 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолара. Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.

0: «Тоза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Руханият шежіресі, Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Сетта Жолдос и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. Сетта Жолдос. Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: Баян Сайдалина, здравствуйте. Казахстанцы смогут воспользоваться единым QR для оплаты товаров и услуг с 19 июля. Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на пленарном заседании Сената сегодня анонсировал начало работы единой межбанковской системы QR-кода для безналичных платежей. Система позволяет осуществлять переводы по номеру телефона, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода между клиентами разных банков. В Нацбанке подчеркнули, что внедрение системы направлено на повышение удобства и доступности безналичных платежей для граждан и бизнеса. Она расширяет платежные возможности банков и позволяет их клиентам совершать и принимать QR-платежи не только внутри одного банка, но и между различными финансовыми организациями. 198 школ и 655 объектов здравоохранения построили в Казахстане в прошлом году. Об этом в Сенате сообщил министр финансов Мадзи Такеев. По его данным, параллельно были реализованы проекты по развитию студенческой инфраструктуры. Введено 30 студенческих общежитий, обеспечивших жильем более 30 тысяч студентов колледжей и вузов. Общий объем введенного в Казахстане жилья превысил 20 миллионов квадратных метров. Казахстанцы теперь могут передавать показания газовых счетчиков напрямую через приложение EGOV Mobile, не устанавливая дополнительные сервисы. При этом правильность введенных данных автоматически проверяется с помощью искусственного интеллекта. Как сообщили в Казахгаз Аймак, система сопоставляет фотографию счетчика с введенными показаниями и выявляет возможные расхождения еще до отправки данных. Это позволяет избежать ошибок и опечаток при ручном вводе, защищает пользователя от некорректных начислений и исключает необходимость дополнительной проверки со стороны контролера. Село без единого за 5 лет преступления зарегистрировано в области Жетысу. Село Жаналык Ескелдинского района области Жетысу с населением около 500 человек 5 лет назад отказалось от реализации алкогольной продукции. Результатом этой инициативы стало то, что за последние 5 лет в селе не зарегистрировано ни одного преступления. Село входит в число 30 населенных пунктов области, жители которых отказались от употребления и продажи алкогольной продукции. В рамках международного рыбного фестиваля в Атырау на реке Жайык прошел парад судов. В торжественном шествии, ставшем одним из самых зрелищных мероприятий фестиваля, приняли участие около 50 судов. Подобное мероприятие проводилось и в прошлом году. Тогда в параде, приуроченном ко дню рыбака, приняли участие около 30 судов. Трехкратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай вышла в полуфинал этапа Кубка мира в Китае. В четвертьфинале весовой категории до 54 килограммов именитая казахстанка билась против 25-летней представительницы Польши Виктории Рогалинской. В первом раунде казахстанка одержала уверенную победу у всех судей, но второе и трое из 5 отдали сопернице. В заключительном отрезке Назым вновь была сильнее у большинства арбитров. Выход в полуфинал гарантирует казахстанке как минимум бронзу медаль, так как по регламенту турнира бои за третье место не проводятся. Ранее первую медаль сборной Казахстана на Кубке мира в Китае гарантировала Дина Исламбекова. Она вышла в полуфинал весовой категории свыше 80 килограммов. Также сегодня в 1/4 финала пробилась двукратная чемпионка мира Алуа Балкибекова, сообщает Тенгриспорт. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 489 тенге 23 тиена, евро 566 тенге 33 тиен, российский рубль 6 тенге 70 тиен. А теперь о погоде на завтра. По данным компании «Казгидромет», в столице ожидается дождь, ночью 19, днем 32 градуса. В Алматы также дождь, ночью 20, днем плюс 31. В Актау, Кокшетау, Петропавловске 28, Караганде, Костанае, Актобе 31, Таразе, Усть-Каменогорске 33, Павлодаре, Кунаеве, Семии, Уральске, Шымкенте, Талдыкургане, Жезказгане, Туркестане 36, в Атырау и в Кызылорде завтра 38 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Қазақ
5: Қазақстанда азаматтарды әлеуметтік қорғаудың көп деңгейлі жүйесі жұмыс істейді. Оның маңызды тетіктерінің бірі атаулы әлеуметтік көмек. Бұл көмек отбасының табысы мен құрамына қарай тағайындалып, нақты мұқтаж азаматтарды қолдауға бағытталған. Еңбекке қабілетті азаматтарға әлеуметтік қолдау жұмыспен қамту, кәсіби оқыту және жұмысқа орналастыру шараларымен қатар жүзеге асырылады. Ал еңбек ету мүмкіндігі шектеулі немесе еңбекке жарамды мүшесі жоқ отбасыларға көмек қосымша талаптарсыз көрсетіледі. 2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша атаулы әлеуметтік көмек 34.5 мың отбасы мен 186 мың азаматқа тағайындалып, оған 10.6 миллиард теңге бөлінді.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты Жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты Жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Президент наградил медиков по случаю Дня медицинского работника. Среди них врачи Карагандинской областной больницы. Они спасли 4-летнего ребенка, пострадавшего в результате происшествия. Государственные награды вручили им в Акорде. Также Касым-Жомарт Токаев поддержал идею присвоить статус национальной медицинскому университету Астана. Кроме того, вузу дадут имя выдающегося ученого и родоначальника отечественной нутрициологии и профилактической медицины Торигильде Шарманова. А Карагандинский медицинский университет – назовут именем его основателя и многолетнего руководителя Петра Поспилова. Стратегию инвестирования средств нацфонда изменят. Как рассказал глава Нацбанка, на заседании Сената уже утверждена программа. Инвестировать будут в высокотехнологичные секторы национальной экономики до миллиарда долларов. Кроме того, по словам Тимура Сулейменова, планируется переход к новой целевой аллокации активов. Будут увеличены доли высокодоходных активов, таких как акции и альтернативные инструменты. Нефть продолжает дешеветь после того, как США и Иран подписали предварительное мирное соглашение. Напомню, эта сделка завершает войну, снимает американские санкции с иранской нефти и открывает Ормузский пролив. Утром черное золото потеряло в стоимости свыше процента. Парламент Финляндии проголосовал за снятие запрета на ядерное оружие. Как заявил министр обороны страны, это нужно для обороны Финляндии как части НАТО. Предлагаемый законопроект позволит убрать запрет из закона об атомной энергии. 13 фан-зон открыли в Ташкенте для болельщиков сборной Узбекистана по футболу. Тысячи людей поддержали свою команду в дебютном матче на чемпионате мира. Самая крупнейшая фан-зона была на стадионе Бюнеткор. Она собрала почти 10 тысяч зрителей. Ради исторической трансляции власти Узбекистана перенесли начало рабочего дня на 10 утра в госучреждениях вместо 8. Следующий матч узбекистанские футболисты сыграют 23 июня против Португалии. Год ограничения свободы дали хозяину так называемой резиновой квартиры в Алматы, куда прописали 990 человек. Владелец однокомнатной квартиры за деньги массово оформлял прописку людям, которые там не проживали. Прокуроры выявили незаконную регистрацию в Наурызбайском районе. На трассе Астана-Кургалжин тестируют новую технологию. На 23-м километре нанесли экспериментальную разметку с люминесцентной краской. За день она накапливает световую энергию и ночью светится в темноте. Новое решение «Казавтожол» испытывает для повышения безопасности движения на республиканских автодорогах. По итогам теста примут решение о возможности ее применения на других трассах. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 489 тенге 23 тиена, евро 566.33, российский рубль 6 тенге 7 стин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице возможен дождь, ночью 19, днем 32 градуса. В Алматы также дождь, ночью 20, днем 31. В Актау, Кокшетау, Петропавловске 28, в Караганде, Кустанае, Актюбе 31, в Таразе, Усть-Каменогорске 33, в Павлодаре, Кунаеве, Семии, Уральске, Шымкенте, Талдыкургане, Жезказгане, Туркестане 36, а в Атырау, Икзларде 38 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

0: улицы. Реклама на казахском радио.
1: Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Завтра в столице проведут переговоры на высшем уровне президенты Казахстана и Черногории. Нашу страну посетит с официальным визитом лидеры этой страны. Стороны обсудят развитие политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Яков Милатович прибудет в Астану сегодня. Завтра в Туркестане состоится авторитетный форум, конференция верховных судов стран Организации Тюркских Государств. На площадке обсудят вопросы цифровизации судебной сферы, защиты прав инвесторов и другие важные темы для ОТГ. А сегодня Касым-Жомарт Токаев принял председателя верховных судов стран-участниц. Они говорили о важности развития сотрудничества в судебной и правоохранительной сферах. Причиной дефицита бюджета стал чрезмерный оптимизм налоговых прогнозов. Об этом заявил глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. Сенаторы сегодня заслушали отчеты правительства и аудиторов об исполнении республиканского бюджета за прошлый год. Бюджет недополучил 335 миллиардов тенге. В целом депутаты Сената указали на разрозненность мер господдержки и недостатки бюджетного планирования. Обсуждаются две модели пенсионной реформы. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты. По словам Аскарбека Ертаева, ставка обязательных пенсионных взносов работодателей будет поэтапно увеличена до 5%. Сейчас она составляет 3,5%.
3: У нас есть 5% обязательное отчисление работодателя. Эти 5% отчисления сейчас обсуждаются в рамках двух проектов основных. 4+1 – это первый проект, который предлагает накопительный фонд, и страховая пенсия – это предлагает наш государственный фонд социального страхования. Что такое 4+1? Вот у вас на счет сейчас отчисляется 10%. Теперь предлагается к 10% плюс 4% еще отчислять, а 1% будет идти на общий счет. Что предлагает ГФСС? ФСС предлагает сразу все на общий счет отчислять и уже распределять гражданам, которые имели. То есть это дополнительные средства на пенсионный счет каждого гражданина. Эти обсуждения еще идут, рабочая группа работает. У нас до конца этого месяца мы должны определиться, на каком проекте мы остановимся, и уже где-то в начале июня мы внесем правительство где-то консолидированную позицию совместно с Национальным банком, агентством по финансовому надзору.
2: Два года подряд получал государственные субсидии по подложным документам фермер. В Алматинской области суд вынес приговор двоим участникам схемы. Они получили до 6 лет лишения свободы. По версии следствия, глава двух кооперативов получил 250 миллионов тенге субсидий за несуществующее масло и сыр. Дело расследовал департамент агентства по финмониторингу по Алматинской области. Помимо субсидий, следствие вскрыло еще одну схему. Через ИП фигуранты выписывали фиктивные электронные счета фактуры для оформления мнимых сделок. Это позволяло искусственно снижать налоговую нагрузку. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 416 миллионов тенге. Автобусная полоса появится на Саина в Алматы. Выделенку вводят от Рыскулова до улицы Мустафина уже с этой субботы. Пока в пилотном режиме. Сейчас на участке наносят разметку. Устройства Apple могут подорожать. Как заявила компания, сдерживать рост цен все сложнее из-за подорожания комплектующих, в первую очередь памяти и накопителей. По их данным, спрос на такие компоненты резко вырос на фоне развития технологий искусственного интеллекта, а производители памяти начали поднимать цены. Apple заявляет, полностью избежать подорожания уже не получается. Как отмечают инсайдеры, первые изменения могут появиться уже этой осенью. Футболисты сборной Узбекистана вдохновились примером японских болельщиков. Новый тренд на чемпионате мира по футболу задали японцы. После матча они убрали за собой мусор на трибунах, а в раздевалке футболисты аккуратно сложили полотенца. Узбекские спортсмены также оставили после игры идеально чистую раздевалку. Кроме того, написали послание на испанском с благодарностью и пожеланием удачи на чемпионате. В конце сборная написала традиционное «Рахмат». Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 487 тенге 73 тиена, евро 566 33, российский рубль 6 тенге 70 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице возможен дождь, ночью 19, днем 32 градуса. В Алматы также дождь, ночью 20, днем 31. В Актау, Кокшетау, Петропавловске 28, в Караганде, Кустанае, Актюбе 31, в Таразе, Усть-Каменогорске 33, в Павлодаре, Кунаеве, Семей, Уральске, Шымкенте, Талдыкургане, Жезказгане, Туркестане 36, а в Атырау, Иксларде 38 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казак Радиолары.
4: Z
2: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307 Астана қаласының коды 717-2.
5: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.